0: Redakcja Służby Bożej.
1: Души нашей. Слава Вышнему Богу на земле, мир, видео, благоволение. Слава Вышнему Богу на земле, мир, видео, благоволение. Господи, губы мои, открой уста мои, исповеди.

Блаженнейшего Патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего Архиепископа и Митрополита нашего Кирвлодимира и за Бога любимого Епископа нашего Миколу, чесне пресвітерство, християнство, за весь причетний

0: Господи, принявши божественных святых причастий, бессмертный небесный, животворчий страшный Христових тайн, достойно подякуем Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, храни нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Найлюбезний, досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного все життя наше,